0: در نبرد با فاشیسم همواره رخدادهای ناشناخته و قهرمانان گمنامی وجود دارد که با گذشت زمان راه به عالم هنر پیدا کرده و بر روی پرده سینما نیز پژواک پیدا می کند. در برنامه امروز سینمای اعتراض نگاهی می کنیم به فیلم نجات لنینگراد به کارگردانی الکسی کوزلوف.
1: Я не знала, что вы едете вместе.
2: Это капитан Петручек, следователь НКВД.
3: Мы не можем погрузить всех желающих. Такого количества народа баржа просто не выдержит.
4: Это концертный рояль. На нем играл сам великий композитор.
5: Будем под завязку. На баржу пойдет мой сын. Ответственность беру на себя. Нам нужен путь к спасению Ленинграда. И он должен быть найден.
4: Он должен быть отброшен. Поставленную задачу надо выполнить или умереть.
6: А ты знаешь, что я отец враг народа? Предатель.

0: Из-за Кости Горелова я и попала на эту злополучную баржу.
1: داستان فیلم در زمان حال و با خاطرات ناستیا یکی از بازماندگان نبرد لنینگراد آغاز می شود که از روزهای نخست محاصره لنینگراد صحبت می کند.
0: Птичка вылетает, но у нас нет денег даже заплатить за фотографию. Через час Костя идти на фронт. Он отдает мне свои часы, чтобы я могла утром заложить их в ломбард и на эти деньги выкупить снимок у фотографа. А ночью, налет вражеской авиации. Бомба попадает в дом.

И вот все, что осталось. Им 80 лет. Их никто никогда не чинил. И они все еще идут.

0: مردم شهر با کمبود غذا، بمباران‌های مداوم و آینده‌ای نامعلوم روبرو هستند. در میان این هرج و مرج، ناستیا و نامزدش کوستیا تلاش می‌کنند راهی برای نجات خود پیدا کنند.
1: Ну, конечно, может и обойдётся, допустим. А если нет? Если не обойдётся? Мы что-то людей потопим, так получается.
2: У меня на этой барже пойдёт мой сын, курсант. Что вы думаете, я хочу рисковать? Людей надо отправлять. Причал сейчас переполнен. Получится пройти сегодня, значит, есть путь к спасению. Нет, значит, будем умирать с голода. Вопрос звучит именно так. Выходить надо в ночь, когда минимален риск попасть под налет авиации. И по темноте стараться успеть.
3: Да не получится по темноте. Идти часов в 12.
4: Сейчас темно с 9 до 7. 10 часов.
2: Надо успеть за 10, капитан. Еще раз повторяю. Нам нужен путь к спасению Ленинграда, и он должен быть найден. Сколько их возьмешь, капитан? Что, без риска?
3: Ну, человек 600, не больше.
1: И это без груза. Я вас правильно понял, капитан?
3: Правильно.
1: Полностью с вами согласен.
2: Полторы. Надо будет взять 1500. Курсанты, офицерский состав плюс транспорт.
3: Да потоплет баржа, товарищ военком. Я все понимаю, эвакуация, все понимаю, другого пути нет. Ну там же люди будут, бляха медная. Я эти 752-ю знаю, как облубленную, мы скот на ней перевозили. На ней заклепки летят, как пуговицы. Ей-богу, борта все гнилые. Не обманывать ни к чему.
0: Хезаран нафар барай хуруч аз шаҳр савар кашти шумаре 752 мешаванд, ки қарар аст аз дарёчаи Ладога убур кунад. Мусафиран умидваранд با رسیدن به ساحل مقابل از محاصره نجات یابند.
5: Что в ближайшие часы русские предпримут ещё одну попытку высадки десанта. Им нужен левый берег и нужен фарватер. Но больше всего меня интересует Ладога. Что там за баржи у русских? Их не должно быть. Ни одной баржи, катера и даже плавающей доски. Всё должно быть уничтожено.
3: Дарю. Бери, бери. И держись меня, я тебя в бою не брошу.
6: Не держись, товарищ старшина.
3: Да это тоже касается. Держим все вместе. На расстоянии 5 метров. Главное донести ноги до первого укрытия. Все понятно?
6: Так, точно, точно.
7: Come on!

0: нас сковать?
1: Не знаю.
2: Какого человека смеем? Какого человека смеем? Скажите, пожалуйста.

0: Вместе! Не паникуй! Уходим отсюда!
1: У кого есть оружие? Припустите!
2: У кого винтовка?
1: Дайте винтовку!
2: Стреляй, винтовка!
3: Давай, давай, пацаны!
0: Передавай быстрее!
1: И патроны!
2: Патроны!
1: Еще винтовка есть?
2: Еще винтовку!
1: Настя! Ты где?

0: У меня проблемы. Повтори. Надо уходить. Уходим на базу.
1: Фельдмаршал останется без подарка.

0: Они выводят людей из трюма.
1: Давай в шнурку, Сайкер. Их надо сюда перевозить.
2: Делаю, капитан.
3: Осторожно! Вперед!
4: Под собачкой нельзя!
5: Почему нельзя?
4: Ну не положено!
5: Витя, да. Я остаюсь!
4: Руку давай!
6: Спокойно. Спокойно.
7: Детей вперед поднимаю. Только женщины и дети.
8: Давай еще. Не устраиваем.
9: Здесь только женщины и дети.
7: Поднимаемся наверх по лестнице. По одному. Организовано. По одному. Поднимаемся по лестнице.
2: Я не думаю, что это поможет.
4: Давай, толкай!
7: Давай!
1: Макара, все! Нет, больше нет!
7: Ну что ж такое? Убери чемодан из-под
10: колеса! Это просто просто. А там в трюме моя девушка. Она худенькая, она поместится.
1: Нет, помогай толкать машину!
7: Давай!
1: Настя! Потесни, ты с рабы! Давай!
7: Толкай!